0: Радио Гага.
1: Радио Гага.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,